0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Я просто не разумею, як тебе потлумачыць по-іншому.
1: Та что ты мне тлумачишь? У мене все разплановано.
0: Разплановано, разумеешь? А плановать и марить — это две разные речи. Вось калі ты отпустишь себе, як малое дитя, просто заплющишь вожы и почнеш марить, то ты зразумеешь, что весь час ты был не свободен. Немажливо вось у гэту хвилину треба взять и спыниться.
2: Радио Рация.

0: Еўразум.
1: Сёлета сярэдні памер пенсіі па ўзросце ў Беларусі складае каля 1070 і 1107 рублёў у месяц. Працоўныя пенсіі былі праіндэксаваныя 1 лютага ў сярэднім на 10%, а пенсійны ўзрост складае 63 гады для мужчын і 58 гадоў для жанчын.
2: Але наколькі наша пенсійная сістэма стабільная? Пра гэта падчас эфіру Еўрарадыё журналістка Марыся Вайтовіч запыталася ў эканамісткі Анастасіі Лузгіной.
1: Давайте паслухаем.
3: Днямі ў міністэрстве працы прызналі, што большасць рэгіёнаў краіны не забяспечваюць сябе ўзносамі ў ФСАН і фактычна залежаць ад пераразмеркавання сродкаў з Мінскам і Мінскай вобласці. Пра што гэта сігналізуе?
4: Это говорит о том, что в целом, там если посмотреть, да, заявление, то в целом ФСЗН профицитный, но и положительный вклад, большой положительный вклад, это да, составляет Минск и Минская область. Почему? Там ряд районов остаются дефицитными. Почему? Ну, потому что, прежде всего, зарплаты высокие. Это один момент. Да? Чем больше зарплаты, соответственно, чем больше и социальных взносов идет в бюджет. Второй момент – это то, что, скорее всего, разная структура населения в районах и в Минске. То есть молодые люди часто уезжают в Минск, там Минскую область, находят более высокооплачиваемую работу, ну и, соответственно, начинают платить по месту, да, работы взносы в социальные. А в районах больше остается пожилого населения. Меньше доля, опять-таки, молодых людей, которые работают. И это создает вот такую неравномерность и дополнительную нагрузку на уже там областные, местные поступления, да, именно фонд социальной защиты населения, в результате вот формируется такая картинка неравномерности, да, когда там Минск, Минская область должны поддерживать районы. Поэтому, потому что, как мы уже говорили в рамках обсуждения региональных каких-то моментов, то Беларусь – это во многом страна, где страна одного города, то есть в плане того, что около Минска концентрируется вот основная часть бизнес-активности, наиболее ёмкий рынок, более развитая инфраструктура, и люди, в том числе особенно молодежь, из других городов, районов стремится ехать в Минск. Но, соответственно, найти там работу старается. Ну и поэтому вот мы видим, что такая ситуация получается.
3: Когда поглядеть на ситуацию старэнне насельніцтва, дэфіцыт кадраў, міграцыю, наколькі ўстойлівай выглядае беларуская пенсійная сістэма на перспектыву 5-10 гадоў, і ці непазбежна давядзецца павышаць пенсійны ўзрост, узносы або мяняць сістэмную мадэль.
4: Безусловна, если мы особенно уже смотрим на такую среднесрочную перспективу, там 5-10 лет, ничего хорошего, наша вот эти вот та ситуация, которая складывается, она не ведет к ничему хорошему. То есть и рождаемость в Беларуси находится на одном из самых низких уровней в Европе, да, хотя в Европе тоже наблюдается в целом старение населения. И в плане миграционных процессов тоже, да, вот приток мигрантов, он хотя и существует, но он остается низким, но при этом белорусские специалисты по-прежнему, хоть уже не так активно, как там пару лет назад, но все равно тоже рассматривают другие страны для жизни. И сама система пенсионная, да, вот та, которая сейчас действует в Беларуси, она в основном она распределительная. То есть это государственные пенсии, которые выплачиваются государством. Она не очень эффективна в условиях старения населения. Потому что если мы посмотрим на опыт европейских стран, там не только европейских, то очень часто помимо вот этой вот государственной базы существует еще дополнительный накопительный элемент. Беларусь, он как бы тоже вот пару лет назад его там сформировали как добровольное пенсионное страхование. Но опять-таки, это добровольное, это далеко не все это начинают формировать, эти фонды. И это пенсионные вот эти взносы добровольно, они не пользуются, да, в целом у белорусов популярностью. Поэтому, да, безусловно, и пенсионная система нуждается в трансформации, но для этого нужны дополнительные деньги. И при этом не исключено, да, повышение пенсионного возраста, потому что на сегодняшний день, безусловно, в Беларуси женщины выходят очень рано вот, на пенсию. Даже посмотреть, если со странными соседями, а при этом продолжительность жизни увеличивается. Вот. Но здесь, конечно, безусловно, это такой не сильно популярный не сильно популярное действие со стороны властей, поэтому пока говорят, что этот вопрос не обсуждается, но, к сожалению, или там так, ситуация есть такова, что, скорее всего, к этому рано или поздно подойдут.
3: Дякую вялікі. Анастасія Лузгіна была сёння ў эфіры Еўрарадыё. Са студыі Еўрарадыё працавала Марыся Вайтовіч. Заставайцеся з намі.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Што з расійскай культурай? Ці стане яна добрай і вялікай?
0: Ось гэтае стаўленне да ўсіх астатніх з вышыні.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-біз.

0: Таксама добрага дня вам жадаю, гэта беларуская радыёрацыя, 17 дзень чэрвеня, серада, сёння. Ну і таксама зараз дакладна 15 хвілінаў застаецца да 9 у Беларусі, да 8 у Польшчы.
1: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
2: Александр Лукашенко дал интервью телеканалу «Аль-Арабия Инглиш» и наговорил там несколько довольно важных речей, в певном сенсе, навод с новыми оттенями. Наконт самой горячей темы опошних месяцев, ти може Беларусь уступить у войну супроть Украины, Лукашенко заявил. Мы с Путиным завсёды абмерковывали гэтую проблему в связи с тем, что гэтая проблема завсёды існавала в сродках массовой информации. И я вам широ скажу, дословно могу сказать, что мне сказал президент России. Мы разумеем, что вступление Беларуси у некой якости в войну, у конфликт непримально. Гэта будет больше шкоды, чем корысти. И далее Лукашенко додал, что Украине абсолютно нема чего бояться сбоку Беларуси. Многие сродки массы информации найперш отзначили тую цитату, где Лукашенко попросил у президента Украины Зеленского пробачення за свои ранейшие резкие выказывания. Мы бачим, как уже не первый раз Лукашенко видовочно імкнецца показать, что не хочет прямой войны с Украиной и зацікавлены в захаванні хоть неких каналов коммуникации с Киевом. Пробачення добра описываются в эту линию. Вядома, гэта ніякае не палітычнае пакаянне і не разварот бок Украіны, а спроба змягчыць асабісты канфлікт з Зеленскім і адначасова чарговы раз выразна падкрэсліць, што Беларусь не хоча адкрыцця новага фронту і прамой вайны з Украінай. Все интервью снова подкресливает тенденцию опошних месяцев. Официальный Минск імкнецца поширить простору для маневру. И нават не столько для зараз, але и на будущую. Лукашенко разумеет, что война в Украине не будет должиться вечно, и что рано или поздно, махчему уже этой осенью, начнется активное примушение до миру и пошук новой архитектуры безопасности во Восточной Европе. У этой ситуации Минску хочется не выглядать выключенно вассалом Кремля, а заховать махчимость для диалогу с разными боками. В этом сенсе варто процитовать слова Лукашенко из интервью, которые, видать, адлюстровывают его головную, хотя и малореалистичную мару. Цитую. «Мы, три славянские народы, будем расследовать эти наступства. Сесть за стол перемоги у троих – Лукашенко, Путин и Зеленский – и домовиться, как мы будем переодолевать наступства этого конфликта». А так само не могу не отзначить фирменный стиль Лукашенко – говорить то, что может сподобаться суразмовцу. Узгадывающий первые дни агрессии, когда российские войски были каля Киева, Лукашенко заявил, что тут вмешались замежные силы и уговорили Путина не протягивать наступ. И кто же это были? Ватикан и еврейское лобби. Но кого же еще варто обвинуватить у паразе России у интервью арабскому телеканалу? Конечно, католиков и евреев.
1: Политика с Виталем Цыганковым.

мікрафоне таксама зараз даклад на 5 хвилинов засталося до 10 Беларусі, до 9 у Польщі. Там новини у нас наперадзе. Один из найбольших городов на меньшине застався без воды. Что там здарылася, наперадзе расповедаем. Ну и таксама Великая Британия призначила нового часового поверенного у Беларуси. Про 5 хвилинов на гэтай теме обовязково у наших новинах. Беларуская радиорация. Доброго дня, жадаю. 98.1 FM у Беластоку, да и Харудне. 99.2 FM у Бира, Селебелый, Подляской.

0: была, конечно, война, якая наибольш мне уразила.
1: Лишь не глядяши на гэтые репрессии, люди объединяются внутри краины и поза ее межами.
2: Радио Рация.

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, таксама рация.ком, тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой» мы протягиваем. 17 червеня 1947-го народился Пол Янг, ангельский спевак и перкуссионист, удельник гуртов Set Cafe и Mike and the Mechanics. Гэтая музычная формация была утворена у 84-м годе у якости самостойного проекта Майка Резенфорда, одного из основальников гурта Genesis. Послухаем, бадай, одну из самых вядомых песень Mike and the Mechanics «Over My Shoulder», где Пол Янг выступил як бэк-вокалист, да основный гитарист.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Еўрарадыё. Мэч з першага гуку.
1: У сераду група беларускіх дзяцей трапіла пад абстрэл у Бранскай вобласці Расіі.
2: Атакаваны аўтобус належыць рэчыцкай дзіцячай спартыўнай школе нумар 2. Акрамя падлеткаў з гэтай школы ў ім былі выхаванцы спартовай школы «Гомель-шкло».
1: У выніку абстрэлу загінула жонка трэнера Алексея Гарошкі. Яна суправаджала дзяцей у паездцы. Таксама паведамляецца пра 6 параненых.
2: Расійскі і беларускі бакі сцвярджаюць, што атаку здзейсніў украінскі дрон і патрабуюць ад Украіны тлумачэнняў.
1: У Мінабароны Украіны кажуць, што ва указаны перыяд украінская армія не ўжывала беспілотныя лятальныя апараты па цэлях на тэрыторыі Бранскай вобласці.
2: Украінскія эксперты называюць інцыдэнт расійскай правакацыяй. Маўляў, надоечы Лукашэнка выбачыўся перад Зяленскім, у Крамлі гэта не спадабалася. І правакацыя з аднаго боку спроба паставіць Лукашэнку на месца, з іншага выклікаць жаданне да дзеяння.
1: Але чаму Лукашэнка змяніў рыторыку адносна Украіны? Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё паразважала экспертка ў міжнародных адносінах Роза Турарбекова. З ёй пагутарыў Дзмітрый Лукашук.
3: Калі мэсэдж Зеленскаму там у краіне быў, то рэакцыю мы таксама атрымалі і МЗС, і вось прадстаўнік па та сама Чарнагор таксама выказаліся. Мы так, канешне, паслухалі, але не паверылі ні на хвіліну. То бок, у прынцыпе, на што разлік тады пасля ўсяго вот
4: на то, чтобы паслухалі, потому што не атрымалася сустрэча-то. Сустрэча атрымалася з Ціхановскай, а з ім-то не атрымалася. І калі у вас не атрымліваецца сустрэча, а вам трэба данесці сваю, ну, не ведаю, і даже не магу сказаць, што это точка зрення, ну, некі свой мэсэдж, да? Ну, вось, трэба скарыстацца хаця б вось такімі адкрытымі ресурсамі.
3: Так, а калі данесці, от, што павінны былі зразумець, што мы на вас нападаць не будзем, выбачайце, мы ўже гэтыя словы чулі напярэдадні 22-го года, толька на трактарах і ўсё астатнія. Калі мэсэдж пра тое, што...
4: В этом месседже было не гэта. Галоўнае у гэтым месседже было то, што мы так, мы згодныя, мы бачым, вы моцныя, мы слабыя. Мы зразумелі, так, 500 цэлі, прабачце нас. Прабачце, толькі не атакуйце нас. Вось што было галоўнае. Так, мы з вамі згодны, вы моцныя, мы слабыя. Мы ў вас там, што там, мы как на ладоні, да. Он всё это прагаварыў. Мы с вами согласны, мы услышали вас. Мне кажется, что это был главный месседж. Мы вас услышали, мы поняли. Да, мы действительно слабые. Мы не хотим быть вовлеченными в войну. Но тут вот, конечно, и дальше лукавство, понятное дело. А как же Лукашенко без лукавства, да? Без лукавства. Тут же самое главное, это то, чего добивается сейчас украинская сторона, чтобы Лукашенко не просто дальше не вовлекался, а чтобы он сдержал уже и то вовлечение, которое было. Имеется в виду, в первую очередь, работу нефтеперерабатывающих заводов, и явно работа на военно-промышленные комплексы, на оборону и на армию России. Вот это первое. Второе, это, конечно, наличие вот этих ретрансляторов, которые перенаправляют БПЛА, российские БПЛА с территории России на вглубь Украины, туда, куда они могут долететь, там, например, в Ровенскую, приклад, да, область. Я думаю, что и украинцы вполне, как бы, с моей точки зрения, прозрачно дают понять, что они хотят получить сейчас от Лукашенко. Не просто не вовлекайся, не мы ждем от тебя там атак, а чтобы ты как бы вообще сокращал свою зависимость от России. Они гораздо более амбициозную, с моей точки зрения, задачу для себя ставят.
3: А это махчима?
4: Это уже другое.
3: Вы как эксперт по домовах союзной державы.
4: А это уже другое питание. Так, зараз мы бачим с вами, что, ну, может это будет махчима, может это вот это предупреждение там какое-то там китайское, да, предупреждение остановит, по крайней мере, дальше вот это углубление дальше вот этой кооперации промышленной, военно, конечно, промышленной кооперации. Вот. Очень, конечно, украинцев интересует ядерное оружие на территории Беларуси, чтобы его не стало больше, либо как-то там были какие-то ограничения. Вот. Ну, в принципе, я разговариваю с моими украинскими коллегами, и вот вижу, как они сформулировали эти интересы. Сейчас, конечно, то, что мы с вами видели со стороны заявление, да, например, Зеленского и других высших государственных лиц в Украине, там, Мадьяра, например. Вот. Это все, конечно, информационное давление. Но за этим информационным давлением стоит, конечно, уже и неинформационное давление. Я думаю, что... И плюс ко всему, конечно, это подрыхтовка до будущих перамов. Лукашенко не видит себя перамовщиком, как это, посредником, вы уже слышали. Но он видит себя за столом. Все-таки. Он хочет попасть за стол. Он не хочет, чтобы будущее Европы, включая будущее Беларуси, решалось без него. Вот о чем речь. Как он, ну, понимаете, как он это себе видит, возможно или невозможно, пусть эксперты говорят, вот, но то, что он делает вот это политическое заявление, что я бы хотел, видите, со мной американцы разговаривают, кто-то там с Англии, там, с ним встретился, он так и не сказал, кто. Очень много, конечно, он спекулирует, очень много придумывает, вот, но вот он свой интерес заявил таким образом, вот. И он сказал, да, он признал, что, да, украинская армия сильнее нашей, мы находимся под ударом, мы понимаем в уязвимом положении. Извините нас, пожалуйста. Извините нас, пожалуйста. Ну, он все это завуалировано, но, видите, общее впечатление это на всех было одно и то же, да? Что он извинился первый раз, что он признал превосходство, конечно, Украины в военно-политическом смысле, и что он бы хотел прекращения этой войны.
2: В эфире Еврорадио была экспертка у международных отношениях Роза Турарбекова. Она прокомментовала смену риторики Лукашенко относно Украины.
1: Хотя не выключено, что инцидент с обстрелянным белорусским автобусом, у яким ехали дети со спортивной школы Речицы, примусить белорусского керовника знов казать иншие речи про Владимира Зеленского.
2: Але нагадаем, Украина отмовляя свою дотычность до атаки автобуса.
1: Далее у программы «Еврозум».
2: Сделка помеж США и Ираном. Кто перемог?
5: Супостояние протягивается.
1: Долар вырос. Як будзе пачувацца беларускі рубель у другой палове года?
6: Такая тэндэнцыя, она может памяняцца.
2: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: У сераду падаражэлі долар і еўра. Пасля таргоў на валютна-фондавай біржы долар каштуе 2 рублі 77 капеек, а еўра 3 рублі 21 капейку.
2: Згодна макраэканамічнаму прагнозу Еўразійскага банка развіцця, у бліжэйшай будучыні беларускі рубель будзе слабець услед за расійскім.
1: Аднак рэзкага падзення нацыянальнай валюты не чакаецца, бо яе будуць падтрымліваць прыбыткі ад экспарту, продаж валюты насельніцтвам і высокія стаўкі па дэпазітах.
2: Як беларусам ставіцца да росту долара? У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі наша журналістка Марыся Вайтовіч і эканамістка Анастасія Лузгіна.
3: Беларускі рубель пакуль выглядае даволі устойлівым. Ці ёсць паставы чакаць сур'ёзных ваганняў курсу долара да канца года? Наша любімае пытанне.
4: Да, наша любімая, безусловна, тема. Ну, давайте посмотрим, да, што произошло на по состоянию на сегодняшний день, да, с беларускім рублём. То есть, если мы там посмотрим на динамику его сейчас по отношению к началу года, то к российскому рублю белорусский снизился почти, ну, на больше даже, чем на 2,9%. К доллару при этом белорусский рубль укрепился на 4,5%. По сути, да, и вот такое, ну, такое более медленное, но все-таки тенденцию к укреплению белорусского рубля к доллару на протяжении вот этого полугода она наблюдалась. В прошлом году эта динамика была более резкая, в этом году уже более слабая. Почему, опять-таки, это происходит? Но очень все влияет и зависит от российского, опять-таки, рынка, валютного рынка. Аналогичные тренды наблюдаются и в отношении российского рубля. То есть российский рубль остается устойчивым и крепким. И даже российские аналитики заявляют, что это не очень хорошо для экономики, потому что как высокие ставки плохо для экономики, так слишком крепкий рубль тоже плохо. Вот. И почему так происходит? Ну, потому что высокие цены на нефть. А, то есть внешняя торговля получила дополнительный импульс в, вот, по сути, последних три месяца, да, в отношении российского рынка. Соответственно, больше валютной выручки начала поступать в страну. Ну, соответственно, это поддерживает российский рубль, даже несмотря на то, что тот же Министерство финансов России, они увеличили последние там недели покупку валюты на внутреннем рынке. Но даже это не сбивает, да, курс российского рубля по отношению к тому же доллару. Но такая тенденция, она может поменяться во второй половине уже 2026 года. Почему? Потому что, ну, во-первых, мы видим, что, как я уже говорила, цены на нефть, они снизились. И если будет все-таки достигнуто, да, какое-то перемирие, там урегулирование, откроется полностью пролив, да, Ормузский, то в этом случае, да, стабилизация на рынке нефти произойдет, и, соответственно, это уже, по сути, само по себе снизит будущее, да, будущий приток иностранной валюты в Россию. Это один момент. Второй момент — это то, что вот сейчас уже наблюдается, это, безусловно, повреждение инфраструктуры России в результате атак, да, беспилотников. И это вызывает уже проблемы, в том числе и на внутреннем российском рынке, в виде ограничений по продаже бензина. Да, то есть действительно заводы работают в неполную мощность, раз даже на внутреннем рынке бензина не хватает. И это же, соответственно, снижает возможности экспорта, да, тех же нефтепродуктов вот уже из России там другие страны. Ну, соответственно, это может развернуть тренд вот такой устойчивости российского рубля в сторону его снижения. Вряд ли это будет какое-то такое активное снижение, скорее всего, нет. То есть это будет такой плавный, опять-таки, плавная динамика, ну и, соответственно, которая скажется и на белорусском рубле в сторону плавного, опять-таки, снижения белорусского рубля к доллару США. В краткосрочном периоде, вот то, что сейчас может в ближайшей, да, вот в перспективе еще немножко тоже изменить ситуацию, это заседание Центрального банка России, на котором будет решаться вопрос об изменении процентных ставок. То есть, если ключевая ставка снизится, ну, соответственно, это тоже такой понижающий фактор для российского рубля, ну, соответственно, белорусского рубля. Вопрос здесь, насколько будет смягчена, да, вот эта денежно-кредитная политика. Но с учетом того, что в России тоже инфляция немножко замедляется, то, скорее всего, то есть это произойдет, но вопрос, на какую величину.
3: Угу. А коли у белорусов есть свободные гроши, что сегодня выглядит больше логичным? Заховывать сбережения в рублях, в валюте, идти в уголе шукать иные способы инвестования?
4: Угу. Ну, здесь нужно смотреть опять-таки на доходность. То есть какую доходность предлагают те же банки, ну, как наиболее такой надежный вариант инвестирования, если, да, смотреть, то, безусловно, те же валютные вклады, неважно, в долларах, евро, либо в российских рублях, они по-прежнему не очень привлекательны, да, потому что ставки остаются низкими, там, в рамках 1-2%, то есть это действительно немного. А вот что касается тех же белорусских рублей, то там по депозитам, ну, в зависимости, да, от длительности, на которые там готовы, да, положить деньги, то есть там уже ставки, конечно, намного более высокие, да, даже с учетом той инфляции, которая сейчас вот, да, наблюдается в Беларуси. То есть они там колеблются от 6%, ну, это 6%, если на один месяц, в рамках одного месяца положить деньги, и до где-то 14-14,5%. То есть, безусловно, ну, 14-14,5% — это если там безотзывный вклад на несколько лет, то есть вот в таком, то есть здесь, конечно, риски выше, ну и, соответственно, ну и ставки выше. Поэтому чисто вот если подходить по степени доходности, то, безусловно, рублевые вклады, они сейчас более привлекательны, ну и последние годы они более привлекательны. Что касается в целом, как строить, ну, безусловно, желательно не ложить, да, все сбережения в один инструмент, лучше диверсифицировать, особенно если там ожидается какая-то покупка, поездка, где может понадобиться иностранная валюта, то, безусловно, здесь надо тогда уже формировать часть своих сбережений в иностранной валюте. Mm-hmm. И, безусловно, еще помимо депозитов и просто личных каких-то накоплений есть и другие инструменты, но там уже риски больше, да, то есть там это, здесь уже вопрос инвестиционной стратегии, да, на какой риск готов пойти человек, понимая, что, да, процент будет выше, но и риск потерять какую-то часть своих накоплений тоже выше.
1: Гэта программа «Еўразум», размова Марысі Вайтовіч з Анастасіяй Лузгіной. Гаворка ідзе пра стабільнасць беларускага рубля. Ці захавае ён гэтую ўстойлівасць у другой палове года?
3: У мяне пытанне ад нашых слухачоў і гледачоў. Вожык Патрыёт піша: паводле апошніх дадзеных у эканоміцы сапраўды ёсць тренд на дэдаларызацыю. Ці можна казаць, што гэта бяспечны для насельніцтва тренд пры бягучых рызыках?
4: Ну, мы не можам гаварыць, там тренд есть тренд, да, то есть он уже сформировался, и он такой, какой, то есть мы не, это, то есть это совокупность тоже ряда факторов, которые формируют этот тренд. Что здесь можно сказать? Ну, то есть что люди в данном случае могут потерять? Это если, например, резко произойдет ускорение инфляционных процессов. Да, то есть в этом случае это резко должно произойти. Тогда, безусловно, есть риск обесценивания сбережений, если они там находятся в банках на безотзывном депозите. Ну, такие риски гипотетически можно рассматривать, особенно, ну, вот мы видим, они закладываются банками в тех же процентных ставках. То есть если там на год, то это будет там ближе к инфляции, к уровню инфляции процент дополнительный. А если это на 2-3 2-3 года, ну, соответственно, там в полтора раза выше, чем текущая инфляция. Поэтому банки это закладывают. То, что происходит с точки зрения, например, банковской системы, ну, тут есть определенный такой тренд, что если... То есть сейчас очень активно растет доля депозитов, срочных депозитов населения в национальной валюте. Вот я посмотрела, что доля вот таких вот срочных рублевых депозитов с начала года она увеличилась на 15,2%. В то время как, например, даже в 2025 году, который тоже был в этом плане активный год, на 14,5%. То есть вот этот вот тренд, то есть темпы прироста, они возросли не сильно, но возросли. Они и были высокие относительно, но они еще больше усилились. Угу. А вот что касается валютных депозитов срочных, то там обратный. Мы видим такую тенденцию, то есть срочные валютные депозиты населения, они, наоборот, снизились с начала года на 2,2%. Тут вопрос, какая валюта вот нужна на данный момент банкам. Ну, если там больше кредитуется в рублях, ну, соответственно, нормально. Но если, например, там сильно снизится... Ну, при этом те же предприятия, они кредитуются в иностранной валюте. То есть им тоже нужна иностранная валюта для там заключения внешних контрактов. И вот если население там будет активно все-таки снимать иностранную валюту, то здесь уже вопрос, насколько вот эта вот подушка, да, вот эта обеспеченность иностранной валюты для банковской системы, она будет сохраняться. Но, скорее всего, если это произойдет и банки будут видеть, что слишком мало иностранной валюты на счетах, допустим, да, то в этом случае они просто будут повышать ставки. Хотя, конечно, в текущих условиях это очень сложно сделать, потому что вот именно почему ставки такие низкие сейчас по иностранной валюте, потому что банки, когда привлекают депозиты и в рублях, и в иностранной валюте, они должны часть этих депозитов положить на счет в Национальном банке фонд обязательных резервов. И вот по валюте этот процент очень высокий. И поэтому, безусловно, банкам это не совсем выгодно делать, и мы видим ту ситуацию, которая формируется. Поэтому общий вывод, ну да, есть тренд на то, что идет снижение, да, именно срочных депозитов населения в иностранной валюте. Это, ну, в какой-то степени может тоже создавать в будущем какие-то вот нервозность на рынке, если понадобится увеличиться, допустим, кредитование в иностранной. С другой стороны, безусловно, белорусская экономика, нельзя сказать, что она очень устойчивая. Мы это видим и по тем же темпам роста, да, и как работает там ряд отраслей Беларуси. И, соответственно, говорить о том, что Беларусь устойчивая, там низкая инфляция, сейчас тоже нельзя. Поэтому риски усиления инфляционных процессов они все равно существуют. И в этом плане, да, то есть нужно понимать, если человек все-таки кладет депозит, да, на 2-3 года, то нужно понимать, что есть риск того, что инфляция, она может ускориться.
3: Дякую великий. Анастасия Лузгина была сегодня у эфира Еврорадио. Со студии Еврорадио працевала Марыся Вайтович. Заставайтесь с нами. Еврозум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.
5: Радыё «Рацыя».
6: Першая беларуская незалежная ФМ-станцыя.
7: 20-я гадзіна ў Беларусі, 19-я ў Польшчы.
8: Вызваленне палітвязняў не павінна суправаджацца арыштам іншых. Анджэй Пачобут у Еўрапарламенце. У берасці адзначаць пачатак другой усесветнай вайны. Прызнанне прыйшло пасля смерці. Уладзіслаў Бухан пра забойства мастака Сямёна Скрыпецкага.
7: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
8: Анджэй Пачобут выступіў у Еўрапарламенце. Ён падзякаваў усім, хто змагаўся за ягонае вызваленне і вызваленне іншых палітычных вязняў. Летась у снежні Еўрапарламент узнагародзіў яго прэміяй імя Андрэя Сахарава за свабоду думкі і ўручыў яго ягонай дачцэ. Колішні палітвязень Анджэй Пачобут пасля 5 гадоў турмы не ў змозе адказаць на пытанне, якое яму часта ставяць, ці гаварыць з Лукашэнкам.
9: Одной стороны, но я есть там на вольности, деньги тем уже проводзено про трактации, а с другой стороны, в тем самом часе, когда нас звольняно, арештовано иных людей. Позем страху на Беларуси он абсолютно все не изменишил. Я завше мовилам, что политика повинна быть эффективна. Ежели диалог бензе приносил эффект, то належи проводить диалог. Ежели диалог не приносил эффектов, ну то по что таки диалог? То я тлумачу свой стосунок, але рецепты на день десейший я не мам.
8: Лауреат премии Андрея Сахарова, журналіст Анджэй Пачопут з трыбуны Еўрапарламенту заклікаў моцна выказвацца ў абарону правоў чалавека ў Беларусі і выказаў спадзеў, што Беларусь у выніку не толькі геаграфічна будзе належаць да Еўропы. Улады краіны і кіраўніцтва музейнага комплексу Берасцейская крэпасць Герой рыхтуюцца да 22 чэрвеня. Якраз у гэты дзень у Берасцейскай крэпасці зноў ажывуць падзеі першых дзён вайны, а пачнуцца мерапрыемствы яшчэ 21 чэрвеня. На тэрыторыі цытадэлі ўвечары можна будзе паглядзець новы расійскі ваенны фільм «Сем вёрстаў да світання». Паказ правядуць на плошчы за монументам «Мужнасць». Берасцейскі акадэмічны тэатр драмы пад дату адновіць спектакль «Берасцейская крэпасць», над якім працавалі паўтара года. А 22 чэрвеня на Кубрынскім умацаванні пачнецца ваенна-гістарычная рэканструкція абароны цытадэлі, удзелу якой возьмуць каля 1000 чалавек. У рэканструкціі задзейнічаюць рэтратэхніку, конны патруль, нават самалёт. Дапоўніць карціну піратэхнічныя эфекты. Адным з самых драматычных момантаў, як абяцаюць улады Берасцейшчыны, стане імітацыя выбуху цяжкай авіабомбы «Сатана», паведамляе віртуальнае Берасце. Беларускі мастак, акцыяніст Уладзіслаў Бухан пракаментаваў забойства расійскага мастака і палітычнага актывіста Семёна Скрыпецкага, які быў застрэлены 15 чэрвеня ў польскай Белай Падляскай. На думку Бухана, пакуль няма падстаў звязваць злачынства з беларускім рэжымам, хоць творчасць Скрыпецкага была выразна палітычнай і закранала тэмы аўтарытарызму ў розных краінах.
10: Непасрэдна, я думаю, што не. Я не бачу ніякай выгады ў гэтым для беларускага рэжыму. Мы ведаем, што абдымкі вось гэтага старэйшага брата, я думаю, Лукашэнка таксама разумее, што яны для яго могуць скончыць вельмі дрэнна. Ён хоча выйсці з ізаляцыі, выпусціў Пачобута. Для яго гэта, ну, не падстава, каб вось гэта ўсё згубіць.
8: Уладзіслаў Бухан адзначае, што пры жыцці Скрыпецкі быў добра вядомы перадусім у асяроддзі актывістаў і мастакоў, аднак шырокае прызнанне прыйшло да яго ўжо пасля трагедыі.
10: Як бы гэта не было страшна, але смерць стала яго вялікай экспазіцыяй, якая, мне падаецца, зробіць яго творчасць бессмяротным. Пра яго пачалі пісаць, і многія даведаліся толькі пасля забойства. Працы эпахальныя, настолькі аўтэнтычна выражаў бы вось гэты рускі свет.
8: Польская паліцыя працягвае расследаваць забойства. Паводле праваахоўнікаў, злачынца ўцёк з месца здарэння, а матывы злачынства пакуль не названыя. Удава мастака Вікторыя Іваніцкая абвясціла збор сродкаў на арганізацыю пахавання. Больш навінаў на нашым сайце radio.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
5: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
7: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 18 градусаў са знакам плюс, магчымы дажджы ў рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 8 да 10 градусаў цяпла, будзе воблачна, без істотных ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 20 да 22 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е. Сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
5: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.
7: Вітаю, шановні. Сьогодні 17 червня, середа. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував виключно приємні емоції посередині працівного тижня чергового видатного настрою. Як завжди, усім жадає Білоруська радіо «Рація». Я Кирило Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання усім, хто зараз за стерном знаходиться. Легкого до приємного шляху поважане. Будьте, калі ласка, уважливим і осторожними на дорогах. Гурт «Мясцовий» уже співає для нас. Гэта верная прыкмета того, что тягом ближайшей годины послухаем шмат якостной, приемной да цікавой музыки на вольных хвалях, я завжды. Далее у наших радиоколисах нас чекает Sky, Лей Боня, Крамбамбуля, Хутки Смоуш, ACDC, да іншие выключно зорные выканалцы. Літаральна праз 9 хвілін пачуем з вами Якуба Сушынскага у перадачы «Гляньма шырэй». Крышачку пазней ад 22:30 паводле беларускага часу пачуем «Філітон рацыі». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дён» с бородой мы протягиваем. 17 червеня 1947-го народился Пол Янг, ангельский спевак и перкуссионист, удельник гуртов «Сет Кафе» и «Майк энд де Меканикс». Гэтая музычная формация была утворена у 84-м годзе у якасці самастойнага проекта Майка Резенфорда, одного з заснавальнікаў гурта «Genesis». Послухаем, бадай, одну з самых вядомых песень «Майк энд де Меканикс» «Over My Shoulder», где Пол Янг выступил як бэк-вокалист ды асноўны гітарыст.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.

0: Радио Рация. Рация.
1: Тут немагчыма тихо, тишей только в космосе. Так меня оглушило.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.